Аре, тудуния ати, дай, ян, онта, аре, тудуния, иштит, обаба, бети, итегир, андееде. Малия, куриатия, барио, дай, онта, барук, гагуйт, хадиттиния, метале, хадидап, китта, онта, барук, натка, тиктение, тона, некан, гал, нат, Ратаминие тона китарева. Тун туна аре барук окуасанай яб тикатие тона аманистинехон идин. Ясуа онта амантанахан. Даман и хокна инди. Сур акай аре яву кассакна аре итбирир тиядна. Галка вашокна окна идив. Тиядна. Ане аре оду и ту иш анде. Лакин ане сидик оду каке. Убава гебу эфи. Ане барек ен хай анде токна. Тона афлай аниб амшавайтит масик имар тиядна. Тудуния ласи хокна тинде. Лакин фагарамана. Ане тудуния агриб иди. Офасело тамна сарама. Ясуа ене бхале иди тари тебри ишбебайт силелия. Баба тус аяту орок совина афлай ор хан совин хок. Барук баро кассо одхай ки хатайет тихия. Афлай Балиб кассе барук баро тие баре баре умидан удаим иниу икате. Умидан удаим бариток канант икате. Укуасана уситкиб онгал масе убарук дигуаттане ясуа умасихит канант икате. Ани тобутти ки уматунок ресан. Ишанха барук ане тихие файсан. Баба тудуния дамат бакай. Гебок ибриеб уматун итена онтахан сурок совинахе. Тудуниати эфен. Балиб, барук, анеб, тихиеб, баре, асокинхок, бара, бариека, аре, анеб, тихиеб, бара, ибхалиек, снакирна. Онта, аре, бара, касто тона, барук тихиету, барисок, ятти катиет тона, иктенна. Ани барук тихиету тудигуат аскатим. Барахан габбаламия. Ани сидик барисок яб акатие тона иктенна. Барук дигуатаю тикатие тонахан аманиян. Ани бареху дай силелан эфи. Тудуниати дхай Касилелан. Лакин Балиб Барук Тихиею Дхай Силелане. Бара Бариек Экатин. Абариена Касту Баритокту. Аре Барук Тибариена Касту Аниту. Аниб Уматун Аре Баресо Лауине. Онта Ани Марок яне, шаути тудуниати дай каде. Лакин бара тудуниати даен. Убаба, умугаддас, осмок акраб, ане тихие най, сими баре сасега. Афлай бара ани туа, бари токуа гал екатин.